минут снова ко мне навстречу. Тебя не хватает тут, и в сердце моем печаль. Я пробую.

Мы представляем собой энергию, которая принимает нужную форму, находясь в определенном месте. Но в наших силах превратить ее во что угодно.

войну. Я не знаю почему, я все равно люблю тебя и верю, я верю, что ты найдешь в моих глазах что-то сильнее, чем твой страх, и расцветешь в моих руках.

настанет день, и мы поймем, что нужно сделать нам вдвоем, чтоб изменить этот мир. Я верю, я верю, и с высоты прошедших лет для нас откроется секрет такой любви. Больше нет.

0: больше не будем врать.
1: Ты женат?
2: Я женат. Ну, как бы, да, конечно. Ну, а как? У нас в Москве нельзя, иначе где бы я жил, если бы я не был женат? Я же барабанщик.

Вновь одиночество, глупое, гордое, твое пророчество застряло в горле мое.